0: Стало cantante казах Димаш Димашку Бейбергер.
1: Димаш, please welcome Димаш.
2: Шала шала, эти